0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Сегодня в нашем городе и по области ожидается в ближайшие часы облачная с прояснениями погода. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, днем 3-8 метров в секунду. Температура воздуха сейчас от 5 до 10 градусов тепла. Днем по области будет плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск. Ночь
0: твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Витебске 4 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен «Облгидромета».
0: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: В Витебске 5 часов. Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Витебск. Слушай свое.
1: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на радио Витебск.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: 5430. Yeah.
1: Погода на радио Витебск.
2: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск. Утро
1: твоего Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом.
0: Слушает весь мир.

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Реклама.
1: Примерно 8000 шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А вы знали, что рапсовое масло – это баланс омега? 3, 6, 9. Доступный суперфуд. Белорусского производства. Идеально для жарки. Для заправки салатов.
4: Полезно познакомиться. Рапсовое масло.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброе утро. Сегодня в нашем городе и по области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ближайшие часы в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Дневная температура воздуха по области плюс 16-21, в Витебске плюс 16-18. Прогноз предоставлен облгидрометом. Радио Витебск. Утро
0: твоего. Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».

0: Mario.
1: В Витебске 7 часов. Новости на радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Мы начинаем информационный день на волне радио Витебск. Указом президента 11 представителей силовых структур и военно-промышленного комплекса удостоены государственных наград. Как сообщил канал ОНТ, награды вручены за многолетний труд, высокий профессионализм, вклад в развитие ВПК, а также за безупречное расследование преступлений и смелые действия при проведении аварийно-спасательных работ. Медалями за отличие в охране общественного порядка отмечены сотрудники Следственного комитета, старший инструктор по вождению пожарной машины части Березовского райотдела ПЧС Сергей Радкевич награжден медалью за отличие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1: Экономика.
2: Беларусь представляет свои разработки в Москве на крупнейшей в Восточной Европе отраслевой выставке «Агросалон». Это тысячи квадратных метров высокотехнологичных разработок, которые выходят в поле уже сегодня. Тракторы, комбайны, роботы, беспилотники и умные системы готовы думать и за агронома, и за механизатора, представленные на выставке, отмечает канал ОНТ. Интерес белорусов на «Агросалоне» не только продать свои готовые машины. И Минск и Москва выступают за объединение компетенций в создании общего парка. Эксперты при этом подчеркивают, у России огромный рынок, промышленная база, металлокомпоненты и инвестиции, у Беларуси инженерные компетенции, технологии и уже отработанные серийные линейки. С учетом того, сколько звезд принес белорусским машиностроителям нынешний агросалон, спрос на нашу технику будет расти, сезон закупок в разгаре.
1: Новости спорта.
2: Федерация хоккея и Белорусская федерация футбола совместно с партнерами запускают благотворительный проект «Эра», чтобы системно поддерживать спорт, помогать животным и заботиться об экологии. Одна из главных задач проекта – объединение усилий компаний, спортивных федераций, школ, госорганов, организаций, общественных инициатив для создания новых возможностей в развитии юных спортсменов. Это первый этап проекта, он продлится 4-5 месяцев. Проект стартует в Барановичах. К участию привлекут экспертов и амбассадоров. Их имена пока держатся в секрете, но организаторы обещают звездный состав. Дети смогут не просто получить спортивный инвентарь, но и принять участие в тренировках и мастер-классах, принять уникальный опыт от известных спортсменов, сообщил канал ОНТ. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
1: Погода на радио Витебск.
2: Витебск по области переменная облачность, в отдельных районах слабый туман, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус, и витебские столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Играй, друг мой, музыка.
2: 14 октября, 19.00. Концертный зал Витебск. Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 80212-62-65-91, 80-33-397-91-29.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
4: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
5: Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by. Информационно-развлекательный портал «Витебск» региона.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Радио Витебск. Слушай.

Здравствуйте, друзья! С вами Руслан Тагиев. Со мной также виртуально Роман Пашков, Дмитрий Бахтинов, Виктор Голованов, Арсен Бегляров. Мы все представляем группу «Градусы» у вас на радио «Витебск».

0: Новости на Радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о событиях нашего региона. В агрогородке Асинторф торжественно открыли мурал, посвященный женщине-труженице. Комитет госконтроля Витебской области приостановил работу цеха мясных чипсов в Полоцком районе. В медиа-центре Витебской области обсудили развитие фиджитал-спорта. Подробности в начале следующего часа.

0: Яркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Радио «Витебск». В ритме твоего города.

0: Реклама.
1: Профессор, ваша формула работает?
0: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
2: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю.

0: 2029 года.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Бай или по телефону 120.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. Это слушает весь мир.

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. В этом выпуске о событиях нашего региона. В Витебской области продолжает стартовый процесс подачи отопления в жилфонд. Начальник главного управления ЖКХ Витебской области Юрий Дедел напомнил, старт происходит в течение 3 дней. Поставщики тепловой энергии переводят теплоисточники в режим протапливания вплоть до полного их отключения. В жилищном ремонтно-эксплуатационном тресте Витебска обращает внимание, на последующую наладку отводится до 10 дней. В эту работу входит заполнение системы водой и удаление воздушных пробок, выравнивание давления и температурного режима по всем стоякам и приборам, а также устранение завоздушивания в отдельных квартирах верхних этажей. В случае, если по истечении этого срока в доме батареи холодные или греют неравномерно, обращения граждан будут приниматься по номеру 115.
1: Экономика.
2: Комитет госконтроля Витебской области приостановил работу цеха мясных чипсов в Полоцком районе. По результатам контрольно-аналитических мероприятий за нарушение санитарно-эпидемиологических требований субъект хозяйственный привлечен к административной ответственности. Приостановлена ветеринарная сертификация продукции заготовочного цеха. Объект исключен из торгового реестра. В агрогородке Асендорф Дубровинского района в рамках реализации проекта гражданской инициативы «Орденами украшенный труд» торжественно открыли мурал. Он представляет собой монументальное изображение труженицы на одном из зданий агрогородка. Поселок возводился в рамках программы как сырьевой центр для Белгресс. В 1950-е годы местное торфопредприятие заготавливало до 500 тысяч тонн торфа в год, а на сезонных работах трудились тысячи женщин со всего Советского Союза. Появившийся в поселке мурал стал дальним уважение их самоотверженному труду, сообщил председатель Дубровинского райисполкома Олег Макаревич. Реализация гражданской инициативы в Осендорфе – результат активного взаимодействия местной общественности и органов власти. Также были установлены информационные стенды и благоустроена прилегающая территория. Сегодня в Государственной службе занятости пройдет ярмарка вакансий для подбора работников организациям, осуществляющим благоустройство города. Также будут представлены вакансии в учреждениях среднего и дошкольного образования. Обратиться могут все граждане, нуждающиеся в трудоустройстве. Специалисты кадровой службы предприятия окажут консультации по свободным рабочим местам, условиям труда, режиму работы и зарплате. Безработным гражданам при получении направления на работу, выданного службой занятости, медицинская комиссия бесплатная. Справки по номеру 36-25-25. 09.
1: Новости спорта.
2: Перспективы развития фиджитал-спорта обсудили в медиа-центре Витебской области накануне. Фиджитал-спорт объединяет цифровые и физические испытания. Атлету важно проявить себя и в симуляторе, и на реальной площадке. Беларусь уверенно развивается в этом направлении и входит в топ-4 мирового рейтинга. Наши спортсмены завоевали бронзу на играх будущего в Астане и Абу-Даби. Сегодня в ИГУ имени Машерова пройдут вторые областные соревнования по фиджитал-спорту «Футбольная реальность». Юные спортсмены сразятся в виртуальных и реальных состязаниях по футболу, а студенты представят показательную встречу по фиджитал-баскетболу, сообщила газета «Витбичи». Это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт, 220 граммов, 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» «Дойпак», 400 граммов, 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: В Витебске и по области переменная облачность, в отдельных районах слабый туман, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. В Витебске столбики термометров поднимутся до плюс 18. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
6: Радио Витебск, утро твоего
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама.
1: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
2: Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by – информационно-развлекательный портал Витебского региона.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: Жаркий хит этой осени вам дарит компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
0: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Полоцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
3: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким. Купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров. Забота.

0: Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Коротко о главном к этому часу. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Работа контртеррористического форума в Минске продолжится сегодня. Во время учения впервые будет организована работа совместного оперативного штаба. Сегодня прямую телефонную линию проведет заместитель председателя, председатель коллегии по гражданским делам Витебского областного суда в начале следующего часа. Об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Авторский хит этой осени вам дарит компания «Автосеть» шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%.
2: Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси.
1: «Автосеть». За шинами к нам.
0: Горячий хит на радио «Витебск».

0: есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс, 7043. Звони.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. «Радио Витебск». Слушай свое. Да ну!

0: 8 50 40.
1: Профессор, ваша формула работает?
2: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
3: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
4: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60.

0: Витебске 9 часов. Новости на радио Витебск.
1: Доброе утро. В студии Ольга Богданова. Новости к этому часу. Президент Беларуси совершит рабочий визит в Туркменистан, где 8 и 9 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках Содружества независимых государств, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. По данным пресс-службы, глава государства Александр Лукашенко в своем выступлении на заседании выскажет позицию белорусской стороны по актуальным темам деятельности СНГ, а также о потенциале и дальнейших перспективах этого международного объединения. В повестке дня заседания в общей сложности более полутора десятка вопросов. Они в том числе касаются социального развития и качества жизни, транспортной связанности СНГ, совместной работы в информационном пространстве, сотрудничества в правоохранительной сфере, а также сохранения исторической памяти. Работа контртеррористического форума в Минске продолжается сегодня. Как сообщалось ранее, ключевым практическим элементом программы станет учение Евразия «Антитеррор-2026». Впервые будет организована работа совместного оперативного штаба. Бойцы сводного оперативно-боевого подразделения спецназначения, сформированного из представителей 6 стран-участниц ШОС и СНГ, отработают сценарий пресечения террористического акта на объекте, где одновременно находится большое количество людей. Этот этап примет «Чижовка-арена». Оперативно-боевые задачи будут отрабатывать не только в зданиях, включая критически важные объекты, но и в транспортных средствах. Кроме того, покажут работу по нейтрализации незаконных вооруженных формирований.
0: В Беларуси.
1: Сенаторы одобрили законопроекты по аквакультуре, мелиорации и прослеживаемости животных. Об этом сообщил канал ОНТ. В Совете Республики накануне прошло заседание 5-й сессии. Так сообщается об одобрении законопроекта об аквакультуре. Он устанавливает основные принципы с учетом экологических, социальных и экономических интересов государства, природных особенностей территорий. Важно не навредить окружающей среде и обеспечить население качественной продукцией. Одобрены также изменения в законы по мелиорации. Документ вводит четкие сроки вовлечения таких земель в сельхозоборот и ответственность за их невыполнение. Кроме этого, новации в сфере идентификации и прослеживаемости сельхозживотных. Реестр дополняется сведениями об их перемещении на объект и установке средств идентификации, сообщил канал ОНТ.
0: Новости региона.
1: Сегодня прямую телефонную линию проведет заместитель председателя, председатель коллегии по гражданским делам Витебского областного суда. Виктор Викторович Быстров будет принимать звонки граждан с 11 до 12 часов по номеру 60-14-73. Это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: В Витебске и по области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Сегодня синоптики по региону прогнозируют плюс 16-21 градус. В Витебске до плюс 18. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск, утро твоего города.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Витебске. Подробности на сайте modmb.by.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

что ты как железный все равно. И мы испили боль. Быть с тобой, но не быть с тобой. Бой, бойся, милый, своих слов. Ты на все готов.

0: Твоя любимая музыка.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Витебске 11 часов.
1: Радио Витебск. Утро твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.
2: Это слушает весь мир.

0: Радио Витебск. Для тебя и для каждого.
1: Привет, это Гарик Бурито. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.
2: Всех привлекает бананза, в мире денег и глянца, прекрасная даль, где можно забыть про печаль.

0: Метро Витебск. Радио, которое слушает.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь. Мне холодно.

Витебске полдень. Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Привет, Радио Витебск! Мы группа Добро. Желаем всем отличного настроения. Слушайте хорошую музыку вместе с нами.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Читай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире радио Витебск.

Витебске 13 часов. Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Наша музыка на радио Витебск.
1: Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс S7.

Витебске 14 часов. Радио Витебск. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: настроение. В Витебске 15 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. О главном к этому часу. Александр Лукашенко обратился с приветствием к участникам второго заседания Совета председателей Верховных высших судов государств-участников СНГ. Мероприятие проходит сегодня в Минске. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Символично, что ваш визит в Беларусь совпадает с 35-летием образования СНГ. Это объединение – ключевая площадка для партнерства стран постсоветского пространства на основе равноправного диалога и согласованных подходов, говорится в поздравлении. Президент Беларуси выразил уверенность, что встреча поможет выработать эффективные решения по вопросам правосудия и укрепить гуманитарные, экономические и правовые связи между странами СНГ. На территории Чижовка-арены прошли антитеррористические учения СНГ и ШОС и Евразия «Антитеррор-2026», передает «Спутник». Одним из сценариев стала следующая ситуация. Террористы захватили арену, планируя убийство на международном хоккейном матче. Штурм ледовой арены проводили сотрудники группы А КГБ Беларуси и Центра специального назначения управления А ФСБ России. Группы проникли в чашу и на трибуны, обезвредили преступников, взяли под контроль болельщиков и оказали помощь раненым совместно со скорой МЧС. Антитеррористические учения продемонстрировали готовность сил безопасности к реагированию на террористические и диверсионные угрозы на суше и в воде.
0: В мире.
1: В Мазовецком воеводстве Польши за последние сутки произошли два нападения с ножом в учебных заведениях. В обоих случаях пострадали люди, а нападавшие были задержаны. Второе происшествие случилось сегодня утром в населенном пункте Лещидол Новины. Нападавшим оказался 15-летний бывший ученик начальной школы, расположенной в этом районе. Он ранил 3 человек, включая предположительно школьную уборщицу, учительницу и директора, которые пытались обезвредить его. Несмотря на попытки реанимации, не удалось спасти жизни 37-летней работницы школы, написала полиция Мазовецкого воеводства в ИКС. Мотивы нападения пока не установлены, нападавший был задержан. Накануне в городе Остроленко того же воеводства произошло аналогичное нападение в местном техникуме. В результате пострадали 9 человек, нападавшим был 19-летний студент этого учебного заведения. Он нанес сам себе ранение и был доставлен в больницу. Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница и поэтесса Энн Карсон. Об этом сообщил Нобелевский комитет. За ее смелое новаторское творчество, которое в игровом диалоге с классической традицией создало новые формы для современной литературы, говорится в пояснении. Энн Карсон 76 лет, она автор более 18 книг, а также преподаватель классических языков и переводчица произведений древнегреческих и древнеримских поэтов. Произведения Карсон были переведены на ряд языков, включая русский, по мотивам книги «Рассотворение» о средневековой монахине. В 2007 году был поставлен одноименный балет. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
0: Радио Витебск. Час по-русски.
2: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
3: Все мы изначально чайники с мечтами.

называть успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
1: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к чаю и получать манибэк за привычные покупки. Пенсионная карточка «Забота» от Белагропромбанка – это бесплатная карточка с манибэком до 5% и скидками у партнеров.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Они хотят

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Книгу об избирательной системе Беларуси передадут организаторам выборов из разных стран. Литва намерена в следующем году увеличить расходы на оборону. Нацбанк Беларуси выпустит первую полимерную купюру в будущем году. В начале следующего часа об этом

0: ищите идеальную пару. Васкона. Кровать и матрас с оплатой частями на 10 месяцев от 321 рубля. Подробности на Сконабай и в фирменных салонах. Кредит предоставляется банками-партнерами.
1: Прогноз погоды от официального дилера «Джили» в Витебске. Ожидается похолодание, ветер, дождь и мокрый снег. Но все это не важно, когда у тебя новенький «Джили». «Джили» — это проверенный и надежный двигатель, комфортный и теплый салон, современные системы мультимедиа, передовые технологии движения и безопасности. Совершать поездки по городу и за его пределами теперь легко и приятно в любую погоду. Выгодные условия покупки в октябре. Ставка по кредиту 2,99% с льготным периодом 3 года. Подробности на сайте jilivitebsk.by. Хотите знать, чем живет северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by – информационно-развлекательный портал Витебского региона.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Наша музыка на Радио Витебск.
3: Салют, это Holy Flame. Ты слушаешь мою музыку на Радио Витебск.

0: Реклама на радио Витебск.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск. Проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
3: Интернет – это море информации. Полезной и токсичной, интересной и травмирующей. Исследуй интернет безопасно, используя все возможности. На сайте kidspomogut.by ты узнаешь, как противостоять кибербуллингу, распознать мошенников и защитить личные данные. Узнай, что такое кибербуллинг, груминг, сталкинг, троллинг, шейминг, как их избежать и поддержать других. Если столкнешься с угрозой или насилием, напиши в онлайн-чат kidspomogut.by или позвони 8029-367-3232. Эксперты дадут совет и поддержат бесплатно, анонимно и конфиденциально. Заходи на kidspomogut.by и исследуй интернет безопасно.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы 60 11 60. На радио Витебск. Час по-русски.

0: Well. Турагентство Well. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый день. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Туркменистан, где примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Самолет белорусского лидера совершил посадку в аэропорту Туркменбаши, передает Белта. От туркменской стороны президента Беларуси встречал заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Миредов. У трапа самолета президента приветствовали не только официальные лица, но и двое туркменских детей, мальчик и девочка, в национальных костюмах. Главе государства преподнесли туркменский хлеб, чурек, завернутый в традиционный сачок из верблюжьей шерсти. В свет вышла книга об избирательной системе Беларуси на английском языке, сообщили в ЦИК. Новое издание, посвященное избирательному праву и особенностям проведения избирательных кампаний в Беларуси, призвано ознакомить зарубежную аудиторию и международных экспертов с избирательной системой нашей страны. Первыми обладателями книги станут участники Генеральной Ассамблеи Всемирной Ассоциации Избирательных Органов, которая пройдет на Филиппинах. Уже на следующей неделе экземпляры издания будут официально вручены организаторам выборов из разных уголков планеты. Ознакомиться с уникальным изданием могут и отечественные читатели. Книга уже поступила в книготорговую сеть нашей страны.
1: В мире.
2: Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус заявил, что страна намерена выделить на оборону в следующем году 4,8 миллиарда евро, сообщают местные СМИ. По сравнению с нынешним годом, расходы будут увеличены на 36 миллионов евро. Приоритеты на 2027 год – сохранение 5% ВВП, выделяемых на оборону. Как мы уже говорили, оставаться в клубе 5% по-прежнему является нашей целью, подчеркнул премьер. Ранее в Минобороны Литвы заявляли, что оборонный бюджет на следующий год будет выше. Тем самым Литва продолжает взятый курс на милитаризацию.
1: В Беларуси.
2: В следующем году планируется к выпуску первая памятная банкнота Национального банка Республики Беларусь, изготовленная на полимерной основе. Историчная спадщина Беларуси 5 рублей, сообщили в Нацбанке. Там отметили, что данная купюра станет законным платежным средством. Полимерные банкноты часто называют пластиковыми. Вместо бумаги для их производства используют специальную синтетическую пленку. Такие деньги меньше впитывают влагу и грязь, а также дольше сохраняют первоначальный вид. Помимо полимерной банкноты, Нацбанк планирует выпустить в следующем году 25 наименований памятных монет. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Шоколадный батончик «Сникерс» 50,5 граммов, 1 рубль 99 копеек. Чай «Гринфилд» 25 пакетиков, 4 рубля 19 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидрометцентром.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: Я думал сегодня полдня, какой праздник отмечать в хорошей компании именно сегодня, 8 октября. И вот эти несколько вариантов, наверняка, о которых вы сегодня уже слышали, или можно отмечать День солнечных улыбок, или Всемирный день зрения, или День зануды. Это уже похоже на многих, правда? Или День квашеной капусты. Вот, выбирая на вкус вариантов отметить праздник любой сегодня в четверг, можно. Мне больше нравится День квашеной капусты. Это полезно, это витамины. Как говорится, будем квасить, друзья мои. Хорошая компания, как всегда, с 16 до 20.00 на волне Радио Витебск. С прекрасным настроением, с прекрасной музыкой, с прекрасными рубриками, с прекрасными играми. В общем, у нас все прекрасно. С вами Александр Анатольевич Назаренко. Добрый всем день.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на Радио Витебск.

0: 50-40.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе. Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Еще раз добрый день, друзья мои. Немножечко пройдемся по заголовкам новостей. Если интересно будет, загуглите, почитайте целиком. Ну, а пока что есть потешного или интересного на сегодня? Психологи бьют тревогу. Поколение Альфа полностью забило на учебу из-за культа быстрых денег и нейросетей. Как будут жить в возрасте, неизвестно. Зачем платить, если можно не платить? Так санитар из Петербурга объяснил в суде, почему не возвращает банку почти 1 000 000 российских рублей. Про серьезное. Вейпы, оказывается, начинают вредить легким и иммунитету уже через сутки курения, показало исследование. Пары электронных сигарет нарушают клеточный барьер легких и делают организм уязвимее для вирусных инфекций. А впереди, между прочим, таковые надвигаются. Тем временем российские археологи нашли в Ленинградской области средневековый клад с серебряными изделиями, и по предварительным оценкам он является крупнейшим в истории. А еще про бытовуху. Змея выползла из вентиляции прямо в ванную москвича и через несколько минут уползла обратно. Одной фобии больше.
1: Ну, как бы новости. Это слушает весь мир.

0: Реклама. Выбираете новый автомобиль? Хотите выделиться на дороге? Получить настоящую динамику и стиль? Премиальные кроссоверы Havail Dargo и Havail F7X ждут вас в автосалоне Витебск Автосити. Выгодные условия покупки. Действует рассрочка, кредит и лизинг. Подробности о финансировании покупки на сайте havailvitebsk.by. Выбирая автомобиль мечты, выбирайте Havail.
1: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Как всегда, вместе с хорошей компанией, партнер вечернего шоу, компания «Автосеть Шины и Диски». Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть Ворши» Якубовского, 75. «Автосеть Витебский, Московский проспект, 35. «Автосеть Полоцкий, Петруся Бровки, 57. «Автосеть за шинами к нам».
1: Слушаешь радио «Витебск».

0: Спасибо Николаю за вопрос в Вайбере. А когда будем билеты разыгрывать в кино? Всему свое время, Николай. Ну, спасибо. По крайней мере, я еще раз всем расскажу, что в хорошей компании приблизительно в 16:35, ну, плюс-минус пару минут, мы разыгрываем билетики в кино, два билета на любой, любой киносеанс, любой кинотеатр. Поэтому в начале, через несколько минут, мы слушаем программу Галины Захаровой под названием «Длинный дубль», там тоже все про кино, а потом играем в стоп-кадр, и вот как раз-таки эти билеты сегодня опять кому-то отдам.
1: Это слушает весь мир.

0: приветствую всех следящих за киноновостями. Это «Длинный дубль» на радио «Витебск», у микрофона Галина Захарова. В карьере Юры Борисова и в Голливуде, и за его пределами можно только позавидовать. Ну, просто загибайте пальцы. Тут и битва моторов с Иваном Янковским, и «Девятая планета» с Ириной Старшенбаум, и искусственный интеллект с Эндрю Гарфилдом. Даже не знаем, что из этого впечатляет сильнее. И это только за несколько месяцев. Именно за последние фильмы Луки Гуаданиньо о создателях OpenAI и случившемся внутри компании расколе Борисова и планируют выдвигать на «Оскар» за главную мужскую роль, а Гарфилда за второстепенную. И это отнюдь не пустая бравада. Если верить критикам, у российского актера на это есть все шансы. Саму ленту уже оценили очень высоко и в первую очередь отмечают именно блестящую актерскую игру. Да и тема, мягко говоря, актуальная. Борисов сыграл идейного сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, а Гарфилд – гендиректора компании Сэма Альтмана. Сюжет сосредоточится на пяти самых хаотичных днях в истории Кремниевой долины, драматическом увольнении и возвращении Альтмана в ноябре 23 года и его разногласиях с Суцкевером в вопросах безопасности искусственного интеллекта для человечества. Судя по описанию, нас ожидает как минимум техно-триллер. Искусственный интеллект выйдет у нас в январе следующего года.
1: За кадром.
0: Пятый сезон криминальной драмы «Король Талса» официально подтвержден. Сервис Paramount Plus продолжает снимать сериалы и поделился некоторыми подробностями пятого сезона. Съемки новых серий уже начались в Нью-Йорке. Сериал переехал из Атланты, поскольку в продолжении будет сюжетная линия, посвященная мафиозным корням Дуайта генерала Манфреди, которого по-прежнему играет Сильвестр Сталлоне. Постоянную роль в проекте получила дочь актера Скарлетт Роуз Сталлоне. Слай не только возглавляет актерский состав, но и выступает одним из исполнительных продюсеров «Короля Талсы», а создателем шоу является Тейлор Шеридан, известный по сериалам «Йеллоустоун», «Мэр Кингстауна» и «Лэндмен». Четвертый сезон «Короля Талсы» еще не вышел, его премьера на стриминге намечена 16 октября.
1: Длинный дубль.
0: Приближается премьера байопика «Руки вверх 2», продолжение кассового хита о знаменитой музыкальной группе. Компания «Атмосфера кино» выпустит сиквел в прокат 15 октября. Во второй части к своим ролям вернулись Влад Прохоров и Илья Русь, сыгравшие Сергея Жукова и Алексея Потехина соответственно. Первый фильм «Руки вверх» вышел в октябре 2024 года. Он стоил 390 миллионов рублей, а собрал 950 миллионов. Если первая часть рассказывала о зарождении группы, пути к популярности и феномене «Руки вверх», то продолжение обращается к более личной стороне этой истории. Во второй части на первый план выйдут отношения, чувства и переживания героев. Это будет история не только о музыке и популярности, но и о жизни за пределами софитов. И на этом все. Смотри хорошее кино. «Длинный дубль» продолжит держать руку на пульсе киноиндустрии. А оставаться на волне и следить за самыми горячими и важными новостями можно на нашем сайте radiovitebsk.by.
1: Снято. Наш сайт radiovitebsk.by.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Мотор. Стоп-кадр.
1: Как говорится, позабавимся. 16:37 в нашем городе. Игра под названием «Стоп-кадр». Два билета в кино на любой киносеанс, в любой кинотеатр нашего города. Разыгрываем прямо сейчас для того, чтобы кто-то из наших радиослушателей совершенно бесплатно пошел и посмотрел на какой-нибудь киношедевр. Возможно. Возможно и на современный. Сейчас, между прочим, с 8 октября сегодняшнего дня идет битва моторов. Любопытная картина. Представьте, 1908 год. Автолюбитель Андрей Нагель находит поддержку инженера Дмитрия Бондарева. Вместе они собирают команду единомышленников и приступают к разработке автомобиля «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение доказать жизнеспособность их машины в легендарном ралли «Монако». Это шаг, который может поставить крест на проекте «Руссо-Балт». Как было, что было, пойдете в кино, посмотрите, получите удовольствие. Ну, а теперь конкретно по поводу билетов. Напомню, как играем. Я произношу какую-то фразу из известного фильма, не договаривая ее. Вы дополняете свой вариант ответа, присылаете на Viber 707-1071. Кто будет самым быстрым, тот билет и получает. Быстрым и точным. Это тоже очень важно. А сегодня много нас? Алло, я вот сейчас, знаете, вот думаю, просто после профилактики кто-то выключил радио, кто-то не слушает, кто-то вылетел из нашей колеи. Давайте, присоединяемся. Отложили в работу в сторону, потом поработайте. Билетики в кино важнее. Правильно, вот, Сергей написал, Артем, много, все, молодцы. Уже еще один Артем написал, молодцы. Значит, вспомним мы фильм «Девчата». Помните вы, да, вот это веселая такая комедия. Значит, фраза оттуда. Внимание! А головной убор, между прочим. И что? И что дальше было? А головной убор, между прочим, и ваше дополнение. Через несколько минут подведем итоги. Кто у нас самый молодец? Кто кинчик смотреть пойдет?

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к

0: Рассрочка с манибеком до 5% и скидками у партнеров. Забота, когда привычное, уже предусмотрено. Подробнее на сайте белопб.бай и по телефону 136. Белагропромбанк.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 60 11 60.
3: Камера, мотор. Стоп-кадр.
4: В целом наши радиослушатели разделились на два лагеря в правильном ответе. Ну, как кто-то считал правильный, кто-то... Ну, в основном все считали правильный. Значит, неправильный ответ, а головной убор, между прочим, надо снимать. Это меньшинство написало в качестве ответа. Ну, а большая часть наших радиодрузей хорошо помнит фильм «Девчата» и написали: а головной убор, между прочим, так не носят. И вот так вот, я уже не помню, кто, и шапку так вот на бок, значит, товарищ. Ну, потешный момент был. Значит, кто у нас самый молодец? Кто пойдет у нас в кино? А это Наталья. Номер телефона заканчивается на 84-94. Наташ, я вас поздравляю. Остается только вам прийти к нам на Коммунистическую 8 и забрать свои билетики в кино. Да, да, значит, есть сегодня не получилось, но абсолютно у большинства. Завтра пятница, но и наоборот, может быть, завтра полегче будет задание, а может быть, послаждение, я еще не знаю. Но в любом случае, друзья, приглашаю вас в хорошую компанию поиграть в стоп-кадр завтра. Ну и на сегодня, конечно, не все. Потешные всякие вещи не заканчиваются. Всех еще раз с наступающей пятницей. А? Каков повод, а? Здорово!
2: Стоп-кадр. Радио Витебск. Слушай свое.
5: My жизнь, мой вайп, сторис, инста-лайк, твой взгляд, мой вечный драйв, кайф.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: А я свою одну вещь, песню слушаю, ну просто. У меня есть знакомый, который говорит не пальто, а польто. Вот. Не знаю, я не знаю, как на это реагировать. Вроде бы я интеллигентный человек, ну, вроде бы как считаю себя таковым. Он интеллигентный человек, но вот у него эти польты и все. И вот как вы считаете? Вот просто даже интересно, напишите. Надо на это реагировать? Надо замечание делать? Или просто надо интеллигентно молчать, как я, а? Все-таки. Друзья, 16:51 в нашем городе. Хорошая компания. Радио Витебск. Приближается вечер пятницы. Это здорово.
1: Реклама.
2: Есть привычки, которые делают день лучше. Позвонить близким, купить что-нибудь вкусное к

0: 21 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Радио «Витебск». Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио «Витебск». 60 11 60.

девочки мои, спасибо вам большое за советы по поводу пальто и польты. Ну, порадовался, улыбнулся. Но в целом все вот в ту сторону думают, как и я, да? Все-таки надо... В мире нет предела совершенству, естественно. Век живи, век учись. И надо стараться всегда в жизни все-таки делать все немножечко лучше с каждым днем. Да, и стремиться правильно разговаривать, стремиться правильно мыслить, стремиться слушать хорошую музыку, например. Это же здорово, правда? У нас 4 минуты до 17.00. Послушает служба информации через несколько секунд. Ну, а пока у нас прекрасная мелодия, под которую хорошо вздремнуть в финале рабочего дня, например.

0: которое ты любишь. В Витебске 17 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Гражданка Беларуси тяжело ранена при атаке дрона в Брянской области. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Руслан Воронков, передает «Спутник Бай». Сегодня беспилотник атаковал грузовой автомобиль белорусской транспортной компании. Пострадавшей потребовалась ампутация конечности. Сейчас она в реанимации, в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Медицинская помощь оказывается в полном объеме. Воронков уточнил, что белорусские дипломаты на связи с местными властями и медучреждением и оказывают необходимое содействие.
0: В мире.
1: Протесты французских школьников распространяются за пределы страны, об этом сообщает The Guardian. В бельгийском Льеже ввели запрет на публичные собрания более 3 человек до 16 октября. Местные СМИ пишут о 200 арестах в связи со студенческими протестами в этом месяце. Протесты также распространились на Брюссель. Отмечается, что молодые люди выступают против реформ в сфере образования, роста стоимости обучения, переполненных классов и трудностей с доступом к учебным материалам. Некоторые студенты рассказали журналистам, что поддерживают связь с учащимися во Франции. Ранее также сообщалось о протестах в столице Италии. Исследование, проведенное группой «Рейтинг», показало, что 83% опрошенных украинцев выступают за переговоры с Россией, поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран. Об этом пишет издание «Страна». За отказ от переговоров и за продолжение войны выступают только 9%. Кроме того, 50% участников свежего социологического исследования считают, что мир важнее победы, а 41%, что победа важнее мира. 9% не смогли определиться с позицией. Согласно данным исследования, 56% респондентов считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки при получении западных гарантий безопасности. 35% высказались против уступок.
0: В Беларуси.
1: Нотариусы 14 октября проведут республиканскую благотворительную акцию по бесплатному консультированию многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообщили в Белорусской нотариальной палате, пишет Белта. Акция приурочена ко Дню матери, Дню отца, праздникам, символизирующим важность семейных ценностей, родительскую заботу и ответственность. Она носит целевой характер и направлена на семьи, для которых вопросы правовой защиты имеют особое значение. В акции примут участие все нотариальные конторы страны. Адрес, контактный телефон и время работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты. И это все новости к этому часу. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачно с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами возможны грозы, ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер 1 в регионе.

0: партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: У кого-то, между прочим, сегодня рабочий день уже а-ля-улю закончился, с чем я этих людей и поздравляю. У кого-то он закончится через час, у кого-то через два часа. А самое главное, что завтра пятница, и я вот... У меня в голове такая картинка, я не знаю, с чем это связано, конечно. Как-то вам так объяснить попонятнее. Вот представьте себе там позапрошлый век, и вот такой, такой мужик бежит такой в лаптях, и кричит. Ну, это я по поводу завтрашней пятницы. И вот бежит этот мужик, скажем, по деревне такой, да, гуси эти, утки какие-то, и он кричит такой... Мужики и бабы, завтра барин вольную всем даст. Это вот такое какое-то настроение у меня в четверг. Не знаю, может, у вас тоже такое. Я не знаю, с чем связаны такие настроения. Ну, наверное, с наступающей пятницей. И то, что осень, да, дает такие красивые погожие дни, а не вот это вот, когда под ногами все. Вот я вспоминаю, вот года, и в это время уже иногда и снежок какой-то попадался такой. Ну, то, что холодный дождь, ветер, это да. Поэтому настроение прекрасное. Проводим время вместе с хорошей компанией. Я напомню, у нас в этом часу ситуация на дорогах. Поговорим об этом. Также выберем песню, под которую мы будем колесить по улицам нашего города и убегать с дороги. Ой, с дороги, говорю. С работы. В общем, весело, дружно, хорошая компания. Как всегда, с нами ну, такое нормальное времяпровождение. Не как у всех. Нудно и грустно.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Реклама на радио Витебск.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони 7043.
3: Витебск. Сладкие новости. Фирменный магазин «Спартак» теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Наша музыка на радио Витебск.

0: Топ для своих.
1: Я забыл напомнить, что привет в хорошей компании и поздравления передаются с 17 до 19.00. Ну, вот таким вот образом мы решили сделать. Одного часа на поздравление, как некогда был музыкальный агент, с 19 до 20. Многие говорили, что ну как-то поздновато, мало времени на это. Поэтому вот так вот как-то растянуто. И в течение всего эфира мы находим какие-то минутки, какие-то отрезки такие, где можем ваш привет и поздравления передавать. Так что Viber 707-71-071, Телеграм тоже буду заглядывать. Ну, а теперь наша рубрика под названием «Топ для своих». Это, я даже не знаю, это игра, то ли игра, то ли не игра. Ну, в общем, вы со мной играете, с другими радиослушателями играете. Смысл следующий. Вайбер 707-71-071. Вы туда накидываете те варианты песен, ну, своих любимых, или которые вам нравятся прямо сейчас, или нравились когда-то. Вы накидываете просто свои песни, которые хотели бы послушать вот в данный момент времени. Вот прям вот в течение ближайших 5 минут. Побеждает, скажем, давайте, вчера была какая, 15-я? Сегодня давайте будет, ну что, дальше пойдем, 16-я. Вот 16-я песня будет играть в эфире. Пожалуйста, Viber 707-71-071. У меня сегодня знакомая одна спрашивает, говорит, Назаренко. Говорит, а что, серьезно так вот? Я говорю, да. Ну, такая игра. Она говорит, прикольно. Вот, так что давайте играть в прикольную игру. Viber 707-71-071. Какую песню вы сейчас хотите послушать, такая будет играть у нас в эфире под нее. Ну, чего же там греха таить, и в пробке, может, веселее как-то стояться будет. В общем, все. Жду ваши варианты, дружочки мои. Погнали.
0: Топ. Топ. Топ. Топ. Для своих.

0: 23 января 2029 года.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
3: Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by – информационно-развлекательный портал Витебского региона.
4: Телефон рекламной службы «Радио Витебск» 60 11 60. Свои на дороге.
5: Все, будем сейчас про пробки говорить. Хотя что о них говорить-то? Они, как всегда, в тех самых местах нашего города. Я не знаю, когда Анастасия Дроздова рассказывает, она это все очень трагично как-то делает. Если она слышит, ей большой, конечно, привет. Сегодня она говорила, что к врачу пойдет. Там как добрый доктор отпустит ее обратно в наш коллектив или скажет: товарищ Дроздова, нет, давайте-ка лечите свое горлышко и другие части тела, потому что нам нужны совсем уж здоровые люди. Так, я серьезно, с пожеланиями здоровья. Значит, что касается пробок. Ну, как обычно, хотя в целом Мосблокина, чуть-чуть много машин. Ну, не так, что уж сильно. На Кирова прям нормально. Напомню, что у нас на улице Комсомольская идет ремонт дороги, и вот туда лучше не ехать. Ну, а если ехать какими-то окольными путями, это я в сторону тех заводов, таких мужских заводов, я бы так сказал. Значит, дальше что? У нас на Людниково, как обычно, это пересечение Людникова, проспекта Фрунзе, там уже собралось достаточное количество автомобилей московские. Ну, вроде ничего. На Смоленское пересечение Московском, как всегда, вот с той стороны, где дом 4, корпус 1. Сейчас я отъеду. Есть ДТП. Есть ДТП, друзья, где? В Лучосе у нас. В Лучосе. Вот это вот любимое место. Как всегда, напротив библиотеки. Вот прям очень-очень любят это место. Вообще в нашем городе есть такие прям... На Московском есть несколько мест. Вот в Лучосе вот это вот место. Там тюкаются. Где-то кто-то раньше затормозил. В общем, будьте, пожалуйста, друзья, аккуратны. Будьте предельно осторожны. Не надо носиться, сломя голову. В общем, на 5 км в час немножечко скорость снизили. И уже как бы тормозной путь уменьшился. Сами понимаете. Так, всем хорошо добраться до дома. А теперь по поводу песни, которая у нас... Которая выпала в рубрике «Топ для своих 16-й». Всегда интересны ваши заявки. Значит, просили восьмиклассницу. Ну, помните, это Виктор Робертович, да? «Зеленоглазое такси». Не знаю, только в исполнении кого. Боярского или Global DJs. Просили «Сектор газа медляк». Просили «Божью коровку». Просили «Нэнси». Спасибо большое, товарищ Сава, который написал «На ваше усмотрение, Александр Анатольевич». Но у нас все по-честному. И вот тут 16-м оказался... вот еще Виктору спасибо. Виктор написал: «Металлика, любая композиция». Я сегодня как раз майку «Металлика» надел на себя. Но нет, побеждает у нас... Где же это? Андрей! Побеждает Андрей. Его просьба оказалась 16-й, и мы будем слушать Агату Кристи «Сказочная тайга» в топе для своих.
4: Топ для своих на радио «Витебск».

0: Любаш, спасибо за сказочную тайгу, пожалуйста. Ну, уж так получилось. Друзья, так, что у нас впереди? Видео у нас свежий выпуск новостей. Послушаем мы, что происходит в нашем мире через несколько минут.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о событиях нашего региона. В выставочном зале Духовской Круглик открылась фотовыставка «Несгибаемая фотолетопись подвига», приуроченная к году белорусской женщины. В Лёзненском районе выявлен уже четвертый очаг бешенства с начала года. «Мозаика сердец» в Глубоком открыли детскую инклюзивную площадку. В начале следующего часа об этом и другом.

0: друзья, напомню, партнер вечернего шоу — компания «Автосиль» — шины, диски. Подготовьтесь к зиме заранее. Естественно, это надо делать. Скидки, тем более на зимние шины, до 40%. Автосеть «Ворш» — Якубовского, 75. Автосеть «Витебский» — Московский проспект, 35. Автосеть в Полоцке — Петросябровки, 57. Автосеть за шинами к нам. Ну, а у нас хорошая компания. Через несколько минут рубрика «Хорошая компания». Мы с приветом немножечко ваших сообщений, которые вы нам присылаете.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: Профессор, ваша формула работает?
3: Конечно! В октябре заправляйся в сети АЗС «Газпромнефть» от 25 литров. Покупай товары от 7 рублей и получай до 3% баллами на карту лояльности разом с нами. Сеть АЗС «Газпромнефть». Формула выгодных заправок. Подробности на gprbonus.by и по телефону 017-239-0609.
4: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Покупай с оплатой частями до 24 месяцев холодильники «Хайер», «Медеа», «Тошиба», «Самсунг». Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности на сайте «Пятый элемент бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
5: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони. 7043.
6: Играй, друг мой, музыка.
7: 14 октября, 19:00, концертный зал «Витебск». Александр Солодуха с новой концертной программой «Играй, музыкант». Цена билета от 30 до 60 рублей. Заказ билетов по телефонам 8-02-12-62-65-91, 8-03-33-397-91-29.
8: Шоурум натяжных потолков «Метр плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
9: Телефон рекламной службы 60-11-60. Хорошая компания.
10: Мы с приветом.
0: Да, я напомню, привет ваши у нас приходят и озвучиваются с 17 до 19:00. Здесь «Хорошая компания» на радио «Витебск». А есть привет, написали анонимно и много восклицательных знаков. Сладкий привет, мои рыбки, Анатольевичу из Сино. Удачного дня и хорошее у тебя настроение. Приятного аппетита, жду твоего звоночка. И песню попросили, но песни у нас на заказ не ставятся. Кроме того, если вы случайно выиграете в рубрике под названием «Топ для своих». Ольга написала: здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет Олейнику Роману от его семьи, мы его любим. Еще есть привет от Евгения, он его передает в город Глубокое Корунному Сергею. Так, и есть еще Евгения. Добрый вечер, любимое радио. Как в старые древние хорошие, пишу вам. Сегодня хочу передать привет одной подружке. Я очень хочу шашлыка и мясо за ее счет с доставкой повара. Очень люблю ее. Передайте ей. А еще передайте, что еду к ней, как сейчас она и мечтала. С наилучшими пожеланиями, ее красавчик. Вот такие интересные сообщения. Ну, я так понимаю, что кто понял, тот понял. Пожалуйста, еще раз, линия открыта. Вайбер, Телеграм 7071-071. Всем прекрасного вечера.
9: Хорошая компания. С нами всегда хорошо.

0: Такая интересная денежная, возможно, новость. Ну, правда, не у нас, но в России и хорошая инициатива. Возможно, если там приживется, может, и у нас. Значит, в России предлагают поощрять сотрудников за долгую работу одного работодателя. Была интересная история, мне как знакомый рассказывал. Он приходил куда-то со своей трудовой книжкой. Значит, и там открыли, посмотрели, говорили, ой, какая трудовая книжка, только два места работы за все время поменяли. Круто, говорит, не то, что сейчас у современной молодежи. Это не я, ну, это мне рассказывали историю. Так вот, да, депутаты в России хотят привязать размер премии к стажу. Через 7 лет работы в одном месте предлагают выплачивать премию в размере 33% от оклада, а через 10 лет 50%. Для тех, кто работал на одном месте больше 12 лет, предусмотрена еще одна интересная мера, скидки 50% на покупку жилья. В целом, вот интересно же, да, вот как вы считаете, это было бы круто или нет? Просто на Viber киньте мне 707-71-071. Интересно почитать ваши комментарии к этой новости.
1: О как!
2: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».
3: Реклама.
4: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?

0: за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и billmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Спасибо, дружочки мои, за ваше мнение по поводу работы трудовой, сколько времени, кто, ваши примеры. Меня сразил пример нашей радиослушательницы Надежды, которая написала, на одном месте отработала 43 года. Вот это да, вот это вот молодец. Так, а есть еще приветик здесь висит. Ольчик написала, привет дочке, Косынюк Ульяне, сидит сзади и ждет, когда мама передаст привет. Люблю тебя, дочка. Замечательно, замечательно. Мы едем дальше. Через несколько минут у нас 18.00 и, конечно, свежие новости от службы информации. До этого момента у нас Кельвин Джонс и еще послушаем Джона Бон Джови «It's My Life».
1: Слушаешь радио «Видит».

Радио Витебск. Хит на все времена. Хорошая компания –

0: Турагентство «Well». Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на Радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. И в этом выпуске о событиях нашего региона. Кадровый день в облисполкоме. Александр Рогожник согласовал назначение Светланы Ленкевич на должность главного врача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Валентина Юпатова на должность директора Витебского технологического колледжа. Евгения Калебуаба на должность директора УАО «Ведринская агро» Чашнинского района, информирует телеграм-канал Витебской области официально. В выставочном зале Духовской Круглик открылась фотовыставка «Несгибаемая фотолетопись подвига, приуроченная году белорусской женщины», пишут витебичи. Это совместный проект Белорусской партии «Беларусь» и Национальной библиотеки Беларуси. Экспозиция посвящена женщинам Беларуси, которые трудные годы после военной разрухи поднимали из руин заводы, вспахивали поля, учили детей. Выставка рассказывает и о наших современницах, добившихся высоких результатов в трудовой деятельности. На этом же мероприятии в рамках проекта Белорусского союза женщин «Ее рук дело» состоялось открытие выставки картин Анны Алешиной «В цветах акварели». Кроме того, 10 представителям областного объединения профсоюзов, которые вступили в ряды белорусской партии «Белая Русь», торжественно вручили партийные билеты. В Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Глубокского района состоялось долгожданное событие – торжественное открытие новой инклюзивной игровой площадки «Мозаика сердец». Еще недавно это была мечта воспитанников центра, а сегодня здесь уже можно играть, общаться и открывать для себя что-то новое. Площадка создана с учетом особенностей детей и призвана стать комфортным и безопасным пространством для их развития и отдыха. Проект стал одним из победителей областного конкурса гражданских инициатив, организованного Витебской областной ассоциацией местных советов депутатов. На его реализацию было выделено 30 тысяч рублей. В Лёзинском районе выявлен уже четвертый очаг бешенства с начала года. После Высочан и Пушков экстренные мероприятия провели в Крынках, сообщает Лёзна Ньюс. Ситуация серьезная. В Могилевской области женщина уже заразилась от бездомного кота, проигнорировав вакцинацию. Бешенство – это смертельное заболевание, лечение от которого не существует. Только за первые 6 месяцев текущего года в Беларуси за антиэрабической помощью обратились почти 13 тысяч человек. Спасти жизнь может только немедленная прививка. Главные санитарные врач Лёзнинского района Евгений Масюк напоминает алгоритм экстренных действий при укусе или царапине любого животного. Тщательно промойте рану хозяйственным мылом не менее 10 минут, обработайте края спиртом или йодом. Немедленно обратитесь в травмпункт или больницу к врачу. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Корм «Феликс», кусочки в желе, 75 граммов, 1 рубль 9 копеек. Минеральная вода «Минская 4», 1,5 литра, 1 рубль 69 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на Радио Витебск.
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду, временами дожди, днем временами возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: сейчас задумался, а что было бы, если бы каждый человек, он вечером после тяжелого рабочего дня, тяжелого или легкого, неважно, его же рабочего дня, он неважно, вот, сейчас, ладно, я сейчас договорю, потом про другое. Значит, вот если бы человек после рабочего дня делал то, что ему вот хочется, то, что ему нравится. Вот нравится ему, я не знаю, ну, у всех разные, я просто сейчас начну что-то перечислять, вы подумайте, что это мне нравится. Вот все. Вот запланировали, опять же, лежание на диване. Я образно говорю, лежание на диване. И никто тебе не может это запретить. Ну, вот так вот, у меня есть знакомая, опять же, которая... Ну, она это не поощряет. Она даже это одобряет. Вот, и восхищается своим мужем, потому что он умеет ничего не делать. Она вся такая шебутная, ей надо все это вот это делать что-то. Как это так? Может, даже у нее внутри есть какое-то, ну, такое вот ощущение, что ну так же нельзя. А вот такие люди молодцы. Можно. Я себе могу это позволить. Я вот хорошо поработал, и я могу отдохнуть. Вот кто так может, друзья, напишите, кто может лежать на диване? Вайбер 707-1-071. Просто даже интересно. Нет, вот я могу, честно, я могу, но недолго. Вот потом все равно у меня что-то вот стрельнет, и я пойду что им делать. Это вот в природе человека или что? Но вдруг есть, которые вот могут, умеют лежать на диване. Можно даже перед этим носки раскидав по всему дому, а?
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио Витебск.

0: теперь есть и в вашем городе. Ждем вас по адресу: площадь Смоленская, 4, за шоколадом, любимыми конфетами и печеньем, знакомым с детства.
1: Делаем потолки, а светильники дарим. Метр плюс 7043. Звони.
2: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная. Нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Радио Витебск. Слушай свое.

0: Немножечко возвращаясь к теме, насколько легко лежать на диване, один из наших радиослушателей написал: «Я только так и зарабатываю, лежа на диване». Ну-ка, интересно, а как это так у вас получается? Откройте-ка секретик. А еще наша радиослушательница написала вообще, что движение – это жизнь, на диване еще належимся. Ну вот, в целом, наверное, это больше моя какая-то такая религия, да, что ну, не могу я долго лежать на диване. Дружочки, через несколько минут у нас гороскоп любви. С удовольствием расскажу.
1: Слушает весь мир.

0: обещанный гороскоп, а вот овнов, да, рыб для всех знаков зодиака. Вообще прикольно было бы, если бы кого-то вот брали и не рассказывали. Каждый день одного. Но это было бы несправедливо. Но вообще дебильная идея, конечно. Так, овны, ваш любимый человек придумает себе какую-то проблему, с которой бороться придется потом вам. У тельцов, кажется, вдохновение в любви тельцы вас покинуло всерьез и надолго. Даже самые потрясающие романтические отношения будут казаться вам сегодня вечером обыденными и рутинными. Близнецы, этим вечером ваш любимый человек захочет в полный рост проявить свою эрудированность, начитанность, логику и другие полезные умственные навыки, которыми он обладает. Раки, сегодня вам стоит провести четкую границу между дружбой и любовью и ни в коем случае ее не переступать. Львы, посвятите вашему любимому человеку какое-нибудь стихотворение, или пьесу, или подвиг на худой конец. Убейте дракона или посуду помойте. Девы, сегодня постарайтесь не поддаться приступам черной меланхолии и не дать разочарованию завоевать ваше сердце. Весы, сегодня вы будете активнейшим образом демонстрировать вашему любимому человеку вашу независимость. Впрочем, полная свобода, как известно, возможна только при наличии полного одиночества. Поэтому не увлекайтесь. Скорпионы, сегодня вечером вам придется долго и довольно тяжело наверстывать упущенное в ваших отношениях с вашим любимым человеком. Однако бояться не стоит. Все получится и все успеется. Стрельцы, самой большой ошибкой сегодня были бы любые действия разрушительного характера. Если вы не в настроении созидать, посидите просто сложа руки. Козероги, сегодня вашему любимому человеку очень пригодятся некоторые знания, которые он некогда почерпнул из разговоров с вами. Водолеи, не стоит бояться сегодня вечером слова «эгоизм». Каждый человек таковым и является в большей или меньшей степени, делая то, что принесет пользу в конечном счете именно ему. Ну и рыбы, сегодня вам не стоит отвлекаться на внешние раздражители, какими бы интересными и заманчивыми они не были. Любовь все-таки это важнее всего.
1: Гороскоп любви. Реклама.
2: Черная.

0: 8 50 40.
1: Делаем потолки, а карнизы дарим. Метр плюс. Звони 7043.
2: Есть привычки, которые делают день

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция «Минус 30% на световые линии». Современный свет по цене точечных светильников.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. Наша музыка на «Радио Витебск».

0: Короче, напомню, что еще где-то полчаса мы передаем привет, поздравления, если таковые имеются, Viber, Telegram, 707-01-071, пишите, конечно. И еще напомню, партнер вечернего шоу, компания «Автосеть», шины и диски, подготовьтесь к зиме в «Автосеть», скидки на зимние шины до 40%, «Автосеть» Ворши и Кубовского, 75%, «Автосеть» Витебский, Московский проспект, 35%, «Автосеть» Полоцкий, Петросябровки, 57%, «Автосеть» за шинами к нам. Ну а у нас на «Волне» через несколько минут место новостям спорта. Как всегда, Влад Кузьмин и Спорт ФМ на «Волне» радио Витебск.
1: Хочешь быть в курсе спортивных событий? Мы расскажем обо всем самом интересном. Обзор спортивных новостей на радио Витебск в программе «Спорт ФМ». Слушайте через несколько минут.

0: Категория 12+.
1: Приветствую всех на волне радио Витебск. У микрофона Влад Кузьмин. Давайте вместе разбираться с самыми интересными событиями спорта и не только. Как всегда, актуально и быстро. Спорт FM в деле.
2: Спорт FM. Коротко о главном.
1: Томас Тухель показал рекордный старт со сборной Англии. Под руководством Томаса команда одержала 20 побед за наименьшее количество игр среди всех тренеров в истории национальной команды. Чтобы добыть эти 20 побед, Тухелю понадобилось всего 26 матчей. Серьезная потеря у Монреаля. Иван Демидов выбыл на 2-4 недели. Точный диагноз клуб не сообщил, но у нападающего травма нижней части тела. Желаем скорейшего возвращения в состав. Бавария установила дедлайн по Майклу Алисе до лета следующего года и требует от игрока принять решение о своем будущем. Мюнхенцы сомневаются в продлении контракта с французом, поскольку сторона игрока потребовала включить пункт о сумме выкупа. Венисиус и Альварес подешевели. Каждый потерял по 10 миллионов евро в стоимости. Это худший результат среди игроков Ла Лиги. Портал Трансфермаркт уже все посчитал. Летние скандалы плохо сказались не только на имидже, но и на форме и цене у игроков.
2: Спорт FM. Ушла эпоха.
1: Педро закончил с футболом в 39 лет, как и Лионель Месси. Нападающий сообщил об этом в соцсетях. Он разрывал с Месси в Барсе, стал чемпионом АПЛ в Челси, а последние годы провел в Лацио. Еще был частью золотого поколения сборной Испании. Педро – это единственный футболист, который взял трофеи чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Ну просто легенда.
2: Спорт FM. Сам себе спортсмен.
1: Израильский футболист плюнул в члена тренерского штаба сборной Ирландии. УЕФА начал расследование. Случилось это в подтрибунке после первого тайма воскресного матча сборных. Инцидент попал в официальный протокол. УЕФА уже начал расследование. О его итогах будет сообщено позже. Очень напряженные отношения у ирландцев с израильтянами. Руки не жмут, а ирландский вратарь вообще отказался выходить на игру. Игрока сборной Мексики удалили за двойную пощечину американцу. Матео Чавес сразу двумя руками засадил по щекам Бергхльту и схлопотал весьма необычную красную. В меньшинстве мексиканцы, уступающие 0-2, пропустили еще раз и проиграли в товарке 0-3. Манчестер Сити не сможет сократить зарплаты игроков, даже если клуб понизит в классе. По информации BBC, в контрактах горожан оклады зафиксированы и не подлежат пересмотру в случае вылета из АПЛ. Только зарплата Холланда в неделю без бонусов составляет около 525 тысяч фунтов.
2: Спорт FM. Это интересно.
1: В Каролине очень креативные люди. Лучшему игроку матча в раздевалке вручают камень. Почему? Видимо, пока секрет. Никакой расшифровки от клуба. В прошлом сезоне, кстати, тоже была необычная традиция. Давали кусочек веревки. Это было символом командного духа, что все тянут за одну веревку. Чем же станет символ камень? Стадион с американскими горками. Так будет выглядеть новая арена Сиона. 20-тысячник с аттракционами, раздвижной крышей и гостиницей планируют построить в Швейцарии к 2030 году. На стадионе предусмотрена специальная система, которая будет накрывать поле твердым покрытием во время концертов и других мероприятий. Проект уже подан на рассмотрение властям. Вот это размах! Первая победа Макса Ферстаппена в сезоне. На 16-м этапе Макс наконец-то обошел Антонелли после двух подряд вторых мест. Хаотичный гран-при Бахрейна прошел вообще в Малайзии. Старт откладывали то из-за ливня, то из-за технических проблем гонщиков. В итоге Ферстаппен остался первым после пола. За ним финишировал Антонелли, далее два Феррари Хэмилтона и Леклера. А напарник Кими по Мерседесу Рассел сошел в концовке и, похоже, лишился последних шансов побороться за титул. В личном зачете теперь так. Антонелли 320 очков, Рассел 236, Хэмилтон 214. На сегодня это все. У микрофона был Влад Кузьмин. Услышимся в Спорт FM на волне радио Витебск. Люби, играй, увлекайся и развивайся в спорте.
2: Спорт FM. Быстро, дёшево, качественно, а ещё и без выходных. Так не бывает.
3: Бывает. На правильном СТО. СТО «Вираж». Диагностика подвески. Бесплатно. Проверка технических жидкостей. Бесплатно. Замена масла. Бесплатно. Володарского 96. Телефон 64 2 7 3 8.

0: А тем временем несколько приветов уже висят в нашем чате, друзья. Вайбер, телеграм, 7071-071. После небольшой рекламы зачитаю, и все дойдет до адресата.
1: Реклама на радио Витебск.
2: Кофе купил.
1: Вернулась.
2: Билеты в кино.
1: Вернулась.
2: Поужинали.
1: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно возвращается?

0: Шоурум натяжных потолков «Метр Плюс» теперь в ТЦ «Интериум». В честь открытия акция минус 30% на световые линии. Современный свет по цене точечных светильников.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Витебск, проспект Московский, 33В. 10 октября в 12:00.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 11 60. Хорошая компания.
4: Мы с приветом.
5: Вечер четверга, это как, знаете, тигр, сдавившийся перед прыжком, да, завтра пятница. А у всех какие-то уже планы, и как хорошо бы, чтобы эти планы сбывались. Так, ну что касается ваших приветов, вот первый из них, знаете, про то, что в нашей жизни есть различные такие этапы, и вот там есть люди, вроде мы, у нас такие приятельские отношения, а потом как-то судьба нас разводит, но мы иногда про это вспоминаем, думаем, вот какой хороший человек был. Вероника передает горячий привет Лене. Мы вместе работали в кофейне 2 года назад. Лен, тогда мы поднимали всем настроение, надеюсь, у тебя сейчас все круто, пусть вечер будет добрым. Твоя бывшая подруга и много-много смайликов. Вдруг ты, Лена, нас слушает в данный момент. Что, круто? Круто? Есть привет еще для Димы Соколова от Димы Петрова. Просто привет, и все такое, как короткий. И есть поздравления. С годовщиной свадьбы поздравляю Сергея и Марину. Вы пример того, как можно долго жить вместе, при этом не надоедать друг другу. Наверное, все дело в вашем чувстве юмора. Мы вас поздравляем с вашим праздником. Горько, ура. Сообщение от Юры, но здесь подписаны все ваши друзья. Вот такое сообщение. И еще, грубо говоря, ребят, еще 10 минут, если вдруг кто-то позабыл, если кто-то хотел... вот Андрей прислал. Привет, Андрея Хитова от другого Андрея. Тоже замечательная. Давайте добавим сюда песню.
3: Радио Витебск. Слушай свое.

0: Реклама. Скидки до 20% на натяжные потолки. Метр плюс. Звони. 7043.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60-11-60. Фрэш или трэш?
3: Ну, такая шокирующая новость немножечко. Значит, психологи бьют тревогу, потому что поколение Альфа полностью игнорирует учебу из-за культа быстрых денег и нейросетей, которые прям... их вовлекают в вот эту всю виртуальную жизнь. И у вот этого поколения Альфа с детства перед глазами блогеры, ровесники, тиктокеры с легкими миллионами. Поэтому у них возникает мысль, что учиться и работать в офисе вообще не обязательно. То они даже пример родителям ставят. Вот, смотрите, вот этот. Вот они же миллионеры. Причем, кстати, между прочим, прочитал новость, что Влад А4 бумага тут банкротом оказался. Да. Тот самый наш, и что-то там у него совсем плохо дела пошли. А все потому, что заработал, мне кажется, в интернете, а когда в мире с реальными деньгами, и вот эта вся бизнес закрутилась с пиццериями, которые он, я так понимаю, открывал, там все гораздо сложнее. Ну да ладно, все равно успех

0: пожелаю молодому человеку. Так вот, деньги для молодого поколения просто показатель взрослости. Ребенок слышит, как родителям не хватает зарплаты, чувствует себя обузой и хочет скорее стать самостоятельным. И он думает, что все, сейчас в интернете я буду выкладывать свои вот эти вот танцы, песни. И он думает, как он делать. И деньги сяду, сразу посыпятся. Еще добились ситуацию эти нейросети, потому что домашку делает и за пару кликов, и учителя вообще просто не понимают, как заинтересовать такого ребенка. Вопрос, конечно, очень сложный, но о том, чтобы каждый родитель просто немножечко задумался над тем, как ребенок его делает уроки, и все-таки находить вот эти 5-10 минут для того, чтобы проверить, действительно ребенок усвоил задачи, которые ему дали в школе, наверное, это очень важно. Не хочу бухтеть и казаться вот такие вот бурчалой и душнилой, но мне кажется, это очень важно.
1: Хорошая компания лучше.

0: компания.
1: Да, в ближайшем будущем в нашей волне появится служба информации радио Витебск, Татьяна Белоголовкина и свежие новости в начале следующего часа.

0: Витебске 19 часов. Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Туркменистане. Президент Беларуси примет участие в заседании Совета глав государств Содружества. Лидеры стран обсудят взаимодействие в рамках объединения, которому в нынешнем году исполняется 35 лет. Заседание Совета глав государств СНГ состоится завтра на территории национальной туристической зоны Туркменистана Аваза. А накануне с участием лидеров стран и других высоких гостей саммита запланирован ряд мероприятий культурного плана. В их числе гала-концерт мастеров культуры и искусств, представляющих разные страны Содружества. Беларусь представит знаменитые хорошки и песнеры. Как сообщает Пул Первого, лидеры собрались на официальный прием от имени президента Туркменистана в честь глав делегаций.
0: В мире.
1: Украинская делегация отправится в США 9-10 октября для проведения переговоров. Об этом сообщил Владимир Зеленский. По информации РБК «Украина», в США отправится руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и его заместитель Сергей Кислица. Как сообщил изданию «Осведомленный источник», стороны намерены обсудить активизацию дипломатических усилий и подготовку трехсторонних переговоров на уровне представителей делегации. Сегодня и завтра пройдут важные переговоры с партнерами, написал Зеленский в своем телеграм-канале. Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 69-летняя Силия Флорес, перенесла сердечный приступ в американской тюрьме. Об этом со ссылкой на агентство Associated Press информирует ТАСС. По словам представителей защиты, инцидент произошел в июле. У подсудимой диагностированы серьезные проблемы с сердцем, которые невозможно вылечить в тюремных условиях. За время пребывания под стражей Флорес также похудела на 11 килограммов. Защита намерена добиваться перевода подсудимой под домашний арест.
0: Новости спорта.
1: На право организовать летнюю Олимпиаду 2036 года претендуют 7 государств. В их числе Германия, Венгрия, Индия, Катар, Республика Корея, Южноафриканская Республика и Турция. Страны поддерживают постоянную связь с Международным Олимпийским комитетом и ведут консультации, прорабатывая организационные аспекты проведения игр. Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета. Международный Олимпийский комитет 6 октября опубликовал руководство для стран, которые рассматривают возможность выступить организаторами Олимпийских игр. Заявить о своей заинтересованности Национальный Олимпийский комитет и других государств вправе вплоть до 31 октября текущего года. При этом расписание ближайших летних Олимпиад уже определено. В 2028 году игры пройдут в Лос-Анджелесе, а в 32-м в Брисбене. И к этому часу это все новости. Далее о погоде.
0: Погода на радио Витебск.
1: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями погоду, временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидромета.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Партнер хорошей компании «Автосеть. Шины и диски».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Витебске, Орше, Половске и других городах Беларуси. «Автосеть. За шинами к нам».

0: возможно, кто-то из наших радиослушателей сейчас себе говорит, а был у меня день так себе. Вот вы хихоньки-хахоньки на радио этом все и все вокруг, а у меня был день какой-то, может быть, плохой. Может быть. Ну, а я на это отвечу. Вон, турист случайно сжег виллу на Бали, пытаясь избавиться от паука. 45 годиков этому мужчине. Мужчине, да, заметил паука в ванной, ну и решил прогнать его горящим листом бумаги. Не просто бумаги. Он же мужчина, он же факел сделал, он же на паука. Ну, в результате начался пожар, быстро огонь охватил здание. Турист успел спастись, однако вилла полностью сгорела. Большой ущерб, вот такой вот невеселый отдых у мужчины, чтобы ни у кого такого не было.
1: Саша Назаренко и Настя Дроздова. Хорошая компания на радио «Витебск».

0: Партнер вечернего шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Подготовьтесь к зиме в «Автосеть». Скидки на зимние шины до 40%. «Автосеть» в Орше, Якубовского, 75. «Автосеть» Витебске, Московский проспект, 35. «Автосеть» Полоцкий, Петруся, Бровки, 57. «Автосеть» за шинами к нам.
1: Радио «Витебск». Будь на волне.

0: пожалуйста, не говори так.
1: Любовная любовь.
2: Ну, хорошая компания, рубрика про любовь любовную, да? Значит, разные у нас будут истории, но это вообще какая-то леденящая. В Гане три женщины вызвали такси, заманили водителя в дом и по очереди воспользовались его слабостью, так сказать. Вот. Об этом сообщают местные СМИ. Мужчина рассказал в интервью, что женщины были с ним совсем немного знакомы. По его словам, таксисты этого, три женщины попросили подвезти. Ну, хорошо, подвезли. Потом они предложили водителю зайти в дом, чтобы он знал, откуда забрать их на следующий день. Как только мой мужчина вошел, дверь закрыли, и все, как бы, до свидания. Он, конечно, сопротивлялся, но женщины были крепко сложены, и он не смог с ними справиться. В итоге он обратился в полицию. Вот этот прям таксист, наверное, со слезами на глазах, пошел вот эту в Гане в полицию. На ними, естественно, мужики только поржали. Вот. Тогда пошел к юристу. Юрист, комментируя ситуацию, заявил, что мужчины не должны об этом молчать и что они должны создать платформу для привлечения внимания к своим историям. Вот такая любовная любовь.

0: Реклама.
1: Каждый день тысячи детей сталкиваются с опасностью наркотиков. Одно неверное решение может разрушить жизнь навсегда. Умей сказать «нет». Настоящие друзья не предлагают опасная настоящая сила быть собой и выбирать жизнь. Если у тебя возникли вопросы, поговори с близкими или обратись к специалистам. Ты не один. Вместе мы сможем остановить беду.
2: Остановим детскую наркоманию. Дадим детям шанс на счастливое будущее.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60. «Радио Витебск». Слушай свое.

0: подходящая музыкальная вещица, чтобы колесить на своем автомобиле по городам, по улицам города, может быть, где-то за городом, и, может быть в каких-то своих мыслях, а может быть, в мыслях быть уже в наступающей пятнице. 19:27 практически в нашем городе, в середине часа, послушаем небольшую подборку новостей нашей службы информации. Слово Татьяне Белоголовкиной.
1: Это слушает весь мир.

0: Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Беларусь может расширить производство продуктов для здорового питания. Туск раскрыла жуткие подробности нападения подростков с ножами в учебных заведениях Польши. Чешская армия начала тестирование боевых роботов. В начале следующего часа об этом и другом подробно.

0: 20:40 в нашем городе. Я вам всем желаю прекрасного вечера вместе с любимой волной. После небольшой рекламы рубрикам названием «Ничего лишнего» об одном скандале в интернете.
1: Реклама на радио «Витебск».
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Телефон рекламной службы 60 11 60.
6: Ничего лишнего.
0: Да, мамочки, конечно, разные бывают. Бывает, конечно, совсем не заботятся о своих детях, а некоторые даже чересчур. И сегодня, по-моему, появился в интернете вот этот скрин, прям громогласный, когда написала одна мамочка такая в интернете: «Нужен совет умного юриста», пишет. Вот прям, видите, умного юриста. Да, понимаете глубину, да? Пишет дальше она: «Вчера сказали, что в понедельник будет тест на IQ», пишет она. «А я против того, чтобы мой ребенок делал разные вещи. Я точно знаю, что ребенок здоров, и никакого IQ у ребенка быть не может». Это все цитаты. «Да», пишет эта мамочка. «Потому что такого IQ у нас в семье никогда не было», написала она. «Имеем ли мы право по закону», продолжается вот эта вот цитата, вот этот вот пост в интернете, «имеем ли мы право по закону отказываться от теста и запрещать школам давать его нашим детям?» Вот этот вот самый тест на IQ. Тут много вопросительных знаков, вообще много вопросов по поводу этого поста. В целом, я так понимаю, что эта мамочка никогда не проходила тест на IQ.

как раз таки пятницу так многие и планируют, чтобы так с размахом, чтобы было что вспомнить на завтра, например, а потом хвастаться коллегам в понедельник. И если рядом будет любимая волна, тоже будет хорошо, потому что сказали бы: «Ох, мы ж под эту музыку так отжигали».

0: Реклама.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?

0: по телефону 120.
1: Современная белорусская женщина. Мудрая и целеустремленная, нежная и добрая. Она жена, мать, хозяйка. Она учит, творит, созидает и вдохновляет. Она хранит традиции и уверенно смотрит в будущее. Год белорусской женщины. Время поверить, что каждая из нас уникальна.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья». Познакомься.

Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: вечер с хорошей компанией подходит к концу, но это не значит, что вечер будет нехорошим далее. Как всегда на нашей волне, впереди час русской музыки, а после программа «Автопати» для тех, кто не хочет смириться с той мыслью, что вечер должен быть тихим. С вами был Александр Назаренко, услышимся завтра, пока.
1: Будет вечер, будет хорошая компания.

Витебске 20 часов. Новый час на радио Витебск представляет турагентство «Вэл Витебск».

0: агентство ВЭЛ. Проспект Строителей 2 и Фрунзе 15. Единый телефон GSM 308-22-22.
1: Новости на радио Витебск.
2: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Новости к этому часу. В Беларуси уделяют особое внимание выпуску продуктов для здорового питания и планируют расширять их ассортимент. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на выездном заседании Президиума Совета Республики, которое прошло на базе Городейского сахарного комбината, пишет Белта. По словам Качановой, белорусская продукция известна за пределами страны и соответствует высоким требованиям качества. При этом важно, чтобы продукты для здорового питания были доступны покупателям во всех магазинах. Спикер Совета Республики подчеркнула, что забота о здоровье и благополучии граждан относится к ключевым государственным задачам. Самолет, выполнявший рейсы из Стамбула в Москву, приземлился в национальном аэропорту Минск. Причиной стали ограничения, введенные в воздушном пространстве Российской Федерации, сообщили в пресс-службе аэропорта. Минский аэродром был выбран в качестве запасного, сообщили в пресс-службе.
1: Мире.
2: Дональд Туск раскрыл жуткие подробности нападения подростков с ножами в учебных заведениях Польши. В ходе экстренного совещания премьер страны рассказал, что один из нападавших записывал происходящее на камеру, которая была закреплена на шлеме. По данным следствия, целью подростка была именно непрерывная съемка преступления в режиме реального времени. Сейчас полиция и спецслужбы устанавливают мотивы задержанного, а также проверяют его возможные связи с радикальными интернет-сообществами. Напомним, только за последние двое суток в Мазовецком воеводстве произошло два случая нападения подростков с ножами. В селе Лещидул-Новина от рук 15-летнего подростка погибла сотрудница школы. Ранены еще двое. А в городе Остроленко 19-летний учащийся совершил нападение с ножом в местном техникуме. Ранены 9 человек. В еще одной школе в городе Сербц нападение удалось предотвратить. Чешская армия совместно с Национальной гвардией США проводит масштабные тактические учения на полигоне Любава. В маневрах задействованы более 1000 военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая танки «Леопард». Главная особенность учений – боевое тестирование прототипов наземных роботов и беспилотников. Командование планирует полностью перевести на автономные платформы самые опасные задачи – от разведки и радиоэлектронной борьбы до эвакуации раненых. Данные испытания лягут в основу масштабной программы модернизации чешских вооруженных сил. Вулкан Тааля извергся на Филиппинах. Выброшенный столб пепла поднялся на 4 километра над кратером, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин. По прогнозам ученых, пепельный шлейф затронет юго-западные города на берегу озера Тааль. Над вулканом объявлен первый уровень опасности. Вулкан Тааль расположен на острове Лусон в 50 километрах от столицы Филиппин Маила. Он является одним из 24 действующих вулканов архипелага. Его высота составляет 311 метров, а диаметр кратера 400 метров. И это все новости к этому часу. Партнер выпуска – сеть магазинов «Веста».
3: Акция во всех магазинах «Веста».
4: Колбаса сырокопченая итальянская. Высший сорт – 220 граммов. 5 рублей 20 копеек. Майонез «Маковский» – дойпак – 400 граммов. 2 рубля 99 копеек. И еще сотни товаров со скидкой в магазинах «Веста».
5: Как планету ни крути, «Веста» будет по пути.
1: Погода на радио «Витебск».
2: На завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачное с прояснениями. Погода, временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Облгидрометом.
6: Радио Витебск. Вечер твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. На радио Витебск. Час по-русски.
7: Привет, это Зиверт. Слушай мои песни на радио Витебск.
8: Все мы изначально чайники.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Реклама. Хотите знать, чем живет Северный регион прямо сейчас? Не теряйте время на слухи. Все главные новости Витебска и области, эксклюзивные видеорепортажи и громкие события на одном ресурсе. Смотрите прямые трансляции телеканала «Беларусь-4 Витебск» и слушайте любимое радио «Витебск» в один клик. Будьте в курсе событий 24/7. Заходите на новый официальный сайт телерадиокомпании «Витебск» vtv.by. vtv.by – информационно-развлекательный портал Витебского региона.
1: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья».

0: Вы согласие о данных раздавайте всем подряд. Документы не читайте, там уж слишком много букв. Личный номер, телефоны укажите непременно. И повсюду раздавайте реквизиты своих карт. Ну а если не хотите вы стать жертвой аферистов, то внимательней к защите личных сведений своих. Если дали вы согласие в части обработки данных, то по праву в одночасье его можно отозвать. Вам не позвонит мошенник, не пришлют рекламу в чат. Ваши данные и право только вам принадлежат. Национальный центр защиты персональных данных напоминает: не передавайте персональные данные непроверенным людям. Знайте свои права, предоставленные законом.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Телефон рекламной службы. 60 11 60. Час по-русски.
2: Всем огромный привет. Это Лирик. Ты слушаешь мою песню на Радио Витебск.

0: Сейчас по-русски на радио Витебск.
1: Они хотят со мной.

0: Новости на радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. Коротко о главных событиях. Единые стандарты и цифровой контроль. В Минске прошло заседание Совета председателей Верховных судов стран СНГ. А в Латвии муниципальным депутатам запретили ездить в Россию и Беларусь. Полиция во Франции впервые применила ослепляющие щиты со стробоскопами на протестах школьников. В начале следующего часа об этом и другом подробно.
2: Сломался автомобиль? Бизнес встал на паузу? Специалисты СТО «Вираж» работают качественно, быстро и без выходных. Любые виды ремонта автомобилей для юридических лиц. «Вираж» – СТО твоего города. Витебск, Володарского, 96.

0: Витебске 21 час. Новости на Радио Витебск.
1: Добрый вечер. В студии Татьяна Белоголовкина. На Радио Витебск итоговый выпуск новостей. Цифровизация и обмен опытом. В Минске прошло заседание Совета председателей Верховных судов стран СНГ. Президент направил приветствие участникам, отметив, что сотрудничество в сфере правосудия имеет особое значение для обеспечения защиты прав граждан и организации стран Содружества. Орган образован для выработки согласованных принципов и правил взаимодействия между судами. В составе Совета представители Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Судьи обменялись мнениями о приоритетных направлениях и форматах взаимодействия. Одна из ключевых тем – внедрение искусственного интеллекта. Главный итог встречи – разработка единых мер для устранения недостатков в деятельности национальных судов.
0: В мире.
1: В Латвии муниципальным депутатам запретили посещать Беларусь и Россию. Данное решение было поддержано единогласно всеми голосовавшими в парламенте страны. Официальным обоснованием ужесточения режима названы соображения национальной безопасности и противодействия гибридным угрозам, пишет Ньюсбай. Ранее запрет распространялся только на депутатов парламента и ряд государственных должностных лиц. При этом авторы законопроекта выразили недовольство тем, что региональные политики продолжали регулярные поездки в восточном направлении по личным или деловым вопросам. Во Франции полицейские на протестах впервые применили щиты со стробоскопами. Об этом пишет газета «Ле Паризьен». Это чем-то напоминает зеркальный шар для дискотеки, на который нельзя долго смотреть, чтобы не почувствовать дискомфорт, сказал генсекретарь профсоюза «Вижи Полис» Жером Жиго. По его словам, это позволяет без применения насилия остановить продвижение толпы, дезориентируя и ослепляя демонстрантов. В то же время он признал, что яркие вспышки могут спровоцировать приступы у больных эпилепсией. Ряд активистов и депутатов выступили с утверждением, что яркие вспышки мешают журналистам и простым гражданам фиксировать действия полиции на фото и видео.
0: В Беларуси.
1: Солигорский хлебозавод выпустил необычную новинку – шоколадный хлеб. Об этом сообщило местное издание «Шахтер». Там отметили, что на первый взгляд буханка похожа на обычный нарезной хлеб, однако при ближайшем рассмотрении в мякише хорошо заметны кусочки шоколада. Производитель продает хлеб уже нарезанным. Новинка рассчитана прежде всего на любителей сладкого. Производитель предлагает воспринимать ее не как дополнение к традиционным блюдам, а как самостоятельное угощение или замена десерту. Пока необычный хлеб появился только в продаже в магазинах Солигорска. И на этом у меня все новости. Служба информации «Радио Витебск» прощается с вами до завтра и желает хорошего вечера.
0: Погода на Радио Витебск.
1: А на завтра синоптики обещают в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дожди, днем местами возможны грозы. Ветер южный, днем с переходом на западный 5-10, с порывами до 14, днем на большей части территории до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по области плюс 10-15, в Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен облгидромета.
2: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Энергия ночных клубов в твоих динамиках. Гараж, драм-н-бейс, техно, хаус, фанк. Лучшие диджеи, эксклюзивные сеты и горячие хиты. Каждый день в 9 вечера. Автопати радиошоу на Радио Витебск. Категория 12+.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы. 60 11 60. Категория 12+.

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 60 11 60. Категория 12+.

0: Витебске 22 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске по области облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, днем местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. По региону в течение суток 10-15 градусов выше нуля. В Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск.
3: Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Новый трек на Радио Витебск.

0: Реклама.
1: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Радио Витебск. Будь на волне.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: Пусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют в Витебске и по области облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, днем местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. По региону в течение суток 10-15 градусов выше нуля. В Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.

0: Реклама. Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламной службы 60 11.

Витебск. Радио нашего города.

Радио Витебск. Радио для тебя.

0: Витебске 23 часа. Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют витебские по области облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, днем местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. По региону в течение суток 10-15 градусов выше нуля. В Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Витебскоблгидрометом.
2: Радио Витебск. Вечер твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе.

0: Реклама. Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламной службы «Радио Витебск». 60 11 60.

0: Погода на радио Витебск.
1: Добрый вечер. На завтра синоптики прогнозируют Витебские по области облачную с прояснениями погоду. Временами дождь, днем местами возможны грозы. Ветер южный с переходом на западный 5-10, порывы до 15-20 метров в секунду. По региону в течение суток 10-15 градусов выше нуля. В Витебске плюс 11-13. Прогноз предоставлен Витебск облгидромет.

0: радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
1: Это слушает весь мир. Слушай и ты на радио.

0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Погода на Радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром. Радио Витебск. Ночь
0: твоего города. Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель».
2: 20 лучших треков, эксклюзивные новости, громкие премьеры, одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск.
3: Категория 12+.
4: Привет и тем, кто заотдыхался, и тем, кто заработался, а еще меломанам. А всех нас сегодня объединяет волна радио Витебск и то, что мы периодически забываем, какой день недели, да и месяц вообще. Здесь все просто. Стартовал второй месяц осени, мы в первых октябрьских выходных.
5: Конечно, уже в их завершении, все же вечер воскресенья больше навевает о понедельнике. Так вот, чтобы таких мыслей не было, для вас топовая двадцатка лучших треков. У микрофона Влад Кузьмин и Настя Дроздова готовы разобраться с тройкой лидеров прошлых 7 дней.
2: Лидеры прошлой недели.
4: Третья строчка. Алекс Уоррен, Fever Dream.
5: Второе место. Медуза и Генри Камомайла. Don't Wanna Go Home.
4: Первая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
2: Кто станет лучшим, решаешь ты.
4: Для кого-то прошлая неделя стала неожиданной в плане распределения звезд на местах. Ну а мы, пожалуй, сделаем ставку на эту семидневку, оставив прошлое в зеркале заднего вида.
5: Ну и сразу впереди нашего света фонарей виднеется новинка. Этому парню точно подходит поговорка «с низов наверх», так как свой старт Диваш берет с 20-го места. Трек «Slow Down». Приветствуем.
2: Новинка. 20-е место.

0: есть у нас еще одна неразрешенная задачка, но, как и полагается в решебниках, уже есть ответ. Правда, без описания процесса попадания Кельвина Харриса и Джази на 19 место. Будем разбираться.
1: На 18 же место с плюс одним набранным баллом всплывает команда певцов-пловцов BTS. Долго парни держатся на своей воде. Молодцы!
2: 18 место.

0: Вот и еще 3 балла. Жаль, что с минусами отправляются на счет The Second Voice. Трек Let Me Be на 17 месте.
1: Оставлю нотку таинства и не скажу, сколько набрали или потеряли ребята из The Pause. Трек Magnetic сегодня 16-й.
2: 16 место.

0: Прыгали по небольшим недочетам и в яму попали. Обвалом накрыло целую компанию. Хугель, Эмайль Энджел и Ультра Нейт получают минус 6 и льют слезы над стремительно спустившимся синглом «Moving to the Sun».
1: Следующие ребята не так стремительно спускаются в списке, но тоже парочку баллов потеряли. Маршмеллоу и Португал The Man с треком «Феникс» не досчитались двух.
2: 14 место.

0: четверть пути пройдена. Будем считать ее дегустацией. Каждый более или менее определился с тем, к чему больше сегодня лежит душа. Но есть в нашем списке и универсальные композиции, за которые отдали большинство голосов. Таким вполне можно отнести недавнюю новинку от Two Colors. Работа «Примадонна» заработала пятерку.
1: 13 место.

0: Давайте немного степа, вот мы хотим. Поэтому плюс один для Дипло и Адриана Нуньеса. Смотрится вполне логично. Да и свежая эта работа относительно.
1: Еще одни минусанты притаились на 11 месте. Айв со своей композицией «Meet Me in the Dark» получает очередные минусы.
2: 11 место.

0: Итак, милые наши, первая часть уже прошла, осталась вторая, но до нее нужно нам как-то сделать пару музыкальных блоков в виде паузы от разборок всех этих. Все сделаем, как только повторим места нижней сетки.
1: 20-я строчка. Диваш. Slow down.
0: Девятнадцатое место. Келвин Харрис и Джази. Satisfy.
1: Восемнадцатая строчка. BTS. Swim.
0: Семнадцатое место. The Second Voice. Let me be.
1: Шестнадцатая строчка. The Bowser. Magnetic.
0: 15 место. Хугель, Email Angel и Ultra Night. Moving to the Sun.
1: 14 строчка. Marshmallow и Portugal The Man. Phoenix.
0: 13 место. Тукалас. Примадонна.
1: 12-я строчка. Дипло и Эдриан Нуньес. Ту степин.
0: 11-е место. Айв. Meet me in the dark.
2: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. Кто станет лучшим, решаешь ты.
1: Помните, были детские считалочки из разряда шишел-мышел, чики-брики и так далее. Так вот, задача у них всегда была одна и та же – определить, кто вылетает из компании. Прямо сейчас у нас с тобой одна такая же. Перечислили часть участников топа и отправляемся оглашать вылет.
2: ТОП-20. Вылет.
0: Волки воют на Луну, а я с ними поору. В принципе, не придется, так как Леони, Маркус и Мартинус с треком Moonlight покидают двадцатку.

0: Представляете, вот вам факт. Сердцебиение и сердечный ритм может синхронизироваться с музыкой. Сейчас представил фанатов техно. Так и до аритмии недалеко. У нас же здесь вполне поприятнее. В рубрике «Флэшбэк» по-другому не бывает.
1: Флэшбэк.
2: Нам предстоит пройти краткий курс музыкальной истории. За приятные воспоминания шестилетней давности отвечают сегодня BTS, Rave, Fake, Niletto и Sam Smith. По ощущениям, тот Сэм, который пел в 20-м, это совсем другой мистер Смит. Какой-то он немного печальный, что ли, даже несмотря на вполне себе танцевальный ритм трека Diamonds. Но долго мусолить тему не будем. Все это было и прошло. А вот что точно останется, так это предвкушение того, что же будет дальше в нашем эфире в частности.

0: 20. Русские новинки.
1: Мировой саунд-рынок мы уже немного изучили. Давайте вернемся к истокам. Ведь русские музыканты тоже без дела не сидят. Старались активнее остальных Лирик и Юлианна Караулова, правда, отдельно друг от друга. Парень выпустил песню «Без тебя», а Юлианна решила пропиарить «Москва-реку», назвав премьеру ее именем. Есть в этом мини-списке и еще один проект. Влад, жди.
2: «Бай Индия» без «Хчо и Мота». Нет, это не «Шаде-версия 2.0». Трек совершенно другой. «Забраться к нам в душу» попытается работа под названием «Спектакль». Просьба выключить мобильные телефоны. Третий звонок.

0: встретить.
1: В Витебске час ночи. Погода на радио Витебск.
2: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
3: Радио Витебск. Ночь твоего города.
1: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. ТОП-20. Мировой шазам.
4: Начало нового часа предполагает и новую порцию приветов. Отправляем их тебе самыми теплыми пожеланиями и самыми горячими хитами волны радио Витебск. Кузьмина и Дроздова у микрофонов в такой компании и будем двигаться к финалу.
5: Но на пути у нас мировой шазам. Что интересного нас ждет из этого источника? Сегодня слушаем Swedish House Mafia и Лики Ли с работой Happiness is so sad. Также в списке присутствует работа музыканта Богдана Медведи Code on Me, а также саунд с названием Let Me Forget You от имени Уорринер и Лорин. Давайте оценим.

0: неделю, с понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск», выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города. ТОП-20. Горячая десятка.
2: Подобрались вплотную к верхней десятке хит-парада, и здесь точно хочется расслушать каждую мелочь, насладиться нюансами и желательно замедлиться. Звучит как текст ролика перед продажей курса по дыханию маткой, но нет, это не оно. Хотя за такой звук, как у проекта «Дати», можно было бы многое отдать, что, собственно, ты сделал. Отдал свое сердце. Это наша чартрановская валюта, благодаря чему сингл «Take Me There» становится прорывом этой октябрьской недели.
0: Прорыв недели. Десятое место.

0: если заражаться от треков прорывов недели, то на максимум так решили Кайго и Макс Макньюн с треком «Take Me Be». Ребята получили на радость колоссальные плюс 6.
1: На контрасте рядом с ними Алекс Уоррен, потерявший 5 позиций. Не Фиби Дрим, конечно, но терпимо.
2: Восьмое место.

0: трек Shades of Blue пока явно доволен своими результатами в списке лучших. Потерю в одну строчку Джон Саммит и Джулия Чардж, возможно, даже и не заметили, но мы точно подметим.
1: Как и шестую ступеньку, вместо пятой под ногами Мизма. Кроме этого, ничего не изменилось. Он по-прежнему машет всем и говорит «Hello».
2: Шестое место.

0: на баланс классного диджейского дуэта из Германии. Название парней – Fast Boy, а работа, которую они представляют – это Music Sound. Все коротко и по делу.
1: Наконец, плюсовые температуры. Сегодня они настигли Раушен, Раулихандра и Вискит. Хит «Понга», как теплый воздух поднимается все выше.

0: А ну-ка, don't wanna go home отсюда. Нет, ни в коем разе не прогоняем таких мировых имен, как Медуза и Генри Камомайла. Но все же кое-что у них отщипнули. Единичку, если быть точными.
1: Такие же потери и у Шакиры в Бурнобое. Хотя этот результат было озвучивать легко. Ведь трек «Дай-дай» на серебряной ступени.
2: Второе место.

0: конкретно мы планируем напомнить тебе, как звучала сегодня верхняя десятка супер-мега-хитов из нашего рейтинга.
1: Топ-20. Горячая десятка.
0: Десятая строчка. Дати. Take me there.
2: Девятое место. Кайго и Макс Макньюэн. Take me back.
0: Восьмая строчка. Алекс Уоррен. Fever Dream.
2: Седьмое место. Джон Саммит и Джулия Чардж. Shades of Blue.
0: Шестая строчка. Мизма. Hello.
2: Пятое место. Fast Boy. Music Sound.
0: Четвертая строчка. Раушен Раулихандра и Виски Понга.
2: Третье место. Медуза и Генри Камомайла. Don't wanna go home.
0: Вторая строчка. Шакира и Бурнобой. Дай-дай.
1: 20 лучших треков. Эксклюзивные новости. Громкие премьеры. Одна неделя. Это ТОП-20. Хит-парад самой трендовой и актуальной музыки на радио Витебск. ТОП-20. Претендент.
2: Здравствуйте. А не желаешь ли ты познакомиться? Нет, я не собираюсь строить из муз-программы дейтинг. Но кое-что от этого все же есть. Конкретно три музыкальных кандидата на попадание в ТОП-20. Первый — это проект «Нептуника». И вновь его образовали пара немцев. Музыкальные продюсеры и уже мировые саундмейкеры. От них нам на оценку трек «What If». Далее по списку «Топик» и «Картланш». Эти умельцы звука представят саунд под названием «Lucky Ones». Ну и на финал музыкант «Swish». Даже, я бы сказал, рэпер из Миссисипи. Оцениваем его трек «Crazy for You».
1: ТОП-20. Претендент.

0: понедельника по пятницу. Именно ты решаешь судьбу главного чарта «Радио Витебск». ТОП-20.
1: Слушай «Радио Витебск». Выбирай любимую песню и голосуй за нее в официальном паблике «Волны ВКонтакте» или на сайте radiovitebsk.by.
0: Сделай свой вклад в главный музыкальный рейтинг нашего города.
2: Финишная прямая, и мы видим свет, который проходит через дверной проем и манит свежим воздухом и беззаботным остатком выходного дня. Очень хочется побыстрее в это во все погрузиться, так что не будем тянуть с оглашением результатов.
3: Да, а то не успеем вдохнуть октябрьский воздух. Поэтому коротко и по делу. Мадонна и Мартин Гаррикс с треком «Bizarre» на этой неделе топ-1. В принципе, несколько раз они уже здесь были, что только подтверждает все наши лестные слова о них ранее. Ну а мы, Влад Кузьмин и Настя Дроздова, пошли насыщать легкие кислородом. Всем пока-пока!
0: Первое место.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего
0: Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Радио Витебск. Слушай свое.

0: Витебск. Радио, которое слушает.
1: Много лет наша жизнь.

0: В Витебске 2 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебск по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. В Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир.

0: Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. По результатам исследований ЗАО «Медиаизмеритель». Это слушает весь мир.

Всем салют, меня зовут Дима Филатов из группы Филатов и Кэрос. И недавно мы с нашим другом Деннисом Фёрстом выпустили новую работу, которая называется Sweet Summer Nights. Уже в эфире.

0: В Витебске 3 часа. Погода на радио Витебск.
1: Доброй ночи. Витебские по области облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по региону плюс 10-15. Витебске 11-13 градусов выше нуля. Прогноз предоставлен областным гидрометцентром.
2: Радио Витебск. Ночь твоего города.
0: Радио Витебск. Радио номер один в регионе. Это слушает весь мир. Слушай и ты.